0: Это большие отходы от животных.
1: Да.
0: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
1: Ну да, да, согласен.
0: Но понимаю, что можем отстать.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
4: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
3: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
4: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
3: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
5: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
3: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
0: Я это слышу, не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
6: А 2000 это
0: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
6: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
0: Совершенно.
6: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
0: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
6: Да, так и должно быть. Социальный пакет
0: может, и
6: должен.
0: Не должно, но пока деревня наша такая.
6: Да.
0: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
6: Да.
0: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
6: Ну да, да. Согласен.
0: Но понимаю, что можем отстать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
7: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Въехать за его, попали за сами. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
7: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
7: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинечиска постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
7: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Ага, всем здравствуйте.
12: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
13: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
12: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
13: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
12: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
13: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
12: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
13: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
12: Угу.
13: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
12: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
13: Тут в игру вступает инфляция.
12: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
13: Ничего себе.
12: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
13: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
12: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
13: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
12: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
13: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
12: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
13: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
12: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
13: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
12: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные – то есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
13: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
12: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
13: Обещали, да. А по факту?
12: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
13: 36%. Это же колоссальный шок.
12: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям, наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
13: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
12: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
13: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
12: О да, любимый тезис.
13: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
12: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
13: А, то есть базовый фундамент?
12: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
13: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
12: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
13: Ниже которого начинается уже системная нищета.
12: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
13: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
12: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
13: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
12: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
13: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
12: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
13: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
12: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
13: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
12: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
13: Или просто поход в недорогую кофейню.
12: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
13: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
12: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
13: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
12: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
13: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
12: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
13: В 3 с лишним раза выше.
12: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
13: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
12: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
13: Льготы, субсидии.
12: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
13: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
12: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
13: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
12: Это как можно объяснить простыми словами?
13: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
12: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
13: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
12: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
13: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
12: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
13: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры. Это потерянные миллионы налогов.
12: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
13: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
12: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
13: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
12: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
13: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
12: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
13: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
12: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
13: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
14: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, ну, так скажем, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок, 10 лет. попробовать с своей стороны как-то, ну, занять какую-то позицию. Ну, например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье

0: легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
1: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
0: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
2: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
0: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
5: У нас ядро есть создано, у нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
6: Значит, что они тебе дают?
5: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
6: то есть они,
5: оценить его.
6: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
5: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
6: Ну, бычки.
5: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову.

0: Прошлый год мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот, вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
3: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
2: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
3: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
2: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
3: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
2: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
3: Да, люди не спешат.
2: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
3: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
2: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
3: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
2: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
3: Интересная логика, но...
2: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод – это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
3: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
2: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
2: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
2: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
2: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
2: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
2: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп – это не капкан, это базовый бронежилет.
2: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
2: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
2: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
4: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
2: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
4: Ну, есть же брачные договоры.
2: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
3: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
2: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
3: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
2: Но пособие все-таки есть.
3: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
2: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
4: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
2: Ну вот, могут же.
4: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
2: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
2: Ну, процент – это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
2: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
2: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
3: Юридически да, но...
2: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
3: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
2: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
3: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
2: И не нужно никаких заявлений.
3: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
2: Ну, тогда суд.
3: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
2: Наверное, дорого.
3: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
2: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
4: И что же?
2: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
4: Согласен, развод – это тяжело.
2: Мирное расставание, сожить слушателей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
2: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
2: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
2: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
2: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
4: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
2: Это вопрос времени.
4: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
2: Но это специфика региона.
4: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
2: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
4: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
2: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
3: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
2: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
7: Ее же Муся. А, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
7: Спасибо.
6: И еще и так, это ее же портрет.
7: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она будет.
6: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо, чувствую,
8: между что хороший Британией. Человек, видишь, сразу.
7: Косинцами она пошла.
8: Чувствую, что хороший человек, идет.
1: Важный сигнал.
9: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
10: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
9: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
10: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
9: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
11: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
9: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию, ее имя.
7: Ее ж Муся, а, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
7: Спасибо.
6: И еще и так, это ее же портрет.
7: Ну, ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
6: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо, чувствую,
8: между что хороший Британией... человек. Видишь, сразу.
7: Косинцами она пошла.
8: Чувствую, что хороший человек. Идет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
7: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
9: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
7: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
8: В Геленджик.
7: Да, слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
9: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
14: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
9: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня. и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительной жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
16: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшилевского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
1: Важный сигнал.
9: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
17: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
9: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
17: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
9: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
18: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
9: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
18: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
9: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Белоруссии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
19: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да, выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
7: Какие тонкие?
19: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. И вот это вот все тонкости, они обеспечивают. 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
20: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
20: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
20: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
20: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимум и каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
20: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
20: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
20: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
20: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
20: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
20: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
20: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
20: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
20: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
20: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
20: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
20: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие и думают.
20: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
20: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
20: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
20: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
20: Почему?
21: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
20: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
20: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
20: Вот. Для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да, разрыв колоссальный.
20: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
20: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
20: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
20: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
20: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
20: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
20: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
20: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
20: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
20: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
20: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
20: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
20: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
20: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
20: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
20: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
20: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
20: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
20: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
21: Да.
20: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
20: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
20: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
20: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди с

0: Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
3: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
3: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
3: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
3: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ

0: в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
1: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина в черном.
0: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
2: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
0: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
3: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
0: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке БПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
4: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
0: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
7: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
6: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
7: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
6: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета Безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
8: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
6: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
9: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
6: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
10: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
6: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
11: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу, а не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?
6: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станция обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале Сигнал666. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
13: Я это слышу, но... не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
14: А 2000 это
13: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
14: ну, да, да, да,
13: для производства.
14: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
13: Совершенно.
14: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
13: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
14: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
13: может, и
14: должен.
13: Не должно, но пока деревня наша такая.
14: Да.
13: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
14: Да.
13: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
14: Ну да, да. Согласен.
13: Но понимаю, что можем отстать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
15: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
6: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
15: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
6: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
16: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
13: Значит, что они тебе дают?
16: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
13: то есть они,
16: оценить его.
13: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
16: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
13: Ну, бычки.
16: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
18: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод. Весь. столицу. У нас самое лучшее ПВО.
17: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
19: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
17: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
20: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. В полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
17: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкора, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
20: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
17: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
21: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
6: Также по информации польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
1: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
6: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше смерть, чем эко. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
2: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
2: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
3: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
4: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
11: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
4: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
11: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
22: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
11: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
22: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
11: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
13: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
7: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
0: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
8: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
9: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
0: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
0: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
13: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
14: 20.
15: Бис.
14: 30.
15: Тис.
14: 40.
15: Чалис.
14: 50.
15: Пачас.
14: 60.
15: Сат.
14: 70.
15: Саттар.
14: 80.
15: Аси.
14: 90.
15: Навэ.
14: 100.
15: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
23: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
16: Ага, живописная картина.
23: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
16: Ну, учения идут, все стандартно.
23: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
16: Ого! Тот самый из Чернобыля.
23: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
16: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
23: Беспрецедентное скопление техники.
16: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
23: То есть?
16: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
23: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
16: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
23: И это создает такое гравитационное поле.
16: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
23: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
16: Если маневры перерастают в реальное наступление...
23: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
16: Угу.
23: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
16: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
23: А, поставки западного оружия?
16: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
23: Статус территории меняется?
16: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
23: И это ведь не просто галочка в международных документах.
16: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
18: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
16: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
18: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
16: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
18: В кранах пропадает вода.
16: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет. А разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
18: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
16: Начнется тотальная паника.
23: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
16: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
23: Это моментальная смерть региональной экономики.
16: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
23: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
16: Угу.
23: Этот двигатель глохнет.
16: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
23: Армия забирает все необходимое.
16: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
23: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
16: А вывести его не может.
23: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
16: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
23: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
16: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
23: Банкоматы пустеют за часы.
16: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
23: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
16: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
23: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
16: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
23: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
16: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
23: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
16: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
23: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
16: Именно.
23: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
16: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
23: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
16: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
23: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
16: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
23: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
16: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
23: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
16: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
23: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
16: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
23: Вводится строжайшая цензура.
16: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
23: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
16: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
23: Социальные связи разрушаются.
16: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
23: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
16: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
23: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
16: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
23: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
16: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
23: Например?
16: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
23: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
16: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
23: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
16: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
23: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
16: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
23: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
16: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами,

0: Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного.

0: обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
3: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
2: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
3: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
4: Геленджик.
3: Да, слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
2: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
5: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так – море, солнце, новые знакомства.
2: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
4: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
2: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
6: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
7: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
6: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
2: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
8: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
2: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
10: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
9: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
11: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
9: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
12: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька. То есть неделю проживет.
9: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
13: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
14: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
15: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
14: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
15: Короче, будущего ты пока не видишь.
14: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должно элиминироваться из стада.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
15: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
16: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
15: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, но мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
16: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
7: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
16: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
1: 20.
17: Бис.
1: 30.
17: Тис.
1: 40.
17: Чалис.
1: 50.
17: Пачас.
1: 60.
17: Сат.
1: 70.
17: Саттар.
1: 80.
17: Асси.
1: 90.
17: Навэ.
1: 100.
17: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
13: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
19: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
1: Новости регионов на радиосигнал.
16: Пружана женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Мозыри раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. Правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
16: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
21: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
16: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
21: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
16: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
3: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
11: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
3: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
22: Ехать за его. Попали за саду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
3: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
23: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
3: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
24: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
3: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
25: Я это слышу, но... не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
26: А 2000 это
25: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
26: ну, да, да,
25: для
26: да,
25: производства.
26: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
25: Совершенно.
26: Они расслабляются, когда редко видят начальника.
25: Надо заплатить,
26: да,
25: и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не
26: уверен. Да, так и должно
25: такая,
26: быть. Социальный пакет
25: может, и
26: должен.
25: Не должно, но пока деревня наша такая.
26: Да.
25: А мы же хотим и сегодня получать результат. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
2: Да.
25: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной. Пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну да, да, согласен.
25: Но понимаю, что можем отстать.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
6: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
5: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
6: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
5: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
2: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
5: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
25: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
8: А 2000 это
25: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
26: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
25: Совершенно.
26: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
25: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
26: Да, да, да, так и должно быть. Социальный пакет
25: может, и не должно, но пока деревня наша такая.
26: Да.
25: А мы же хотим и сегодня получать результат.
26: Да.
25: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
26: Да.
25: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
26: Ну да, да, согласен.
25: Но понимаю, что можем отстать.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
3: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
11: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
3: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
22: Ехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
3: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огни. Группы.
23: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
3: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
24: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
3: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Ага, всем здравствуйте.
7: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
8: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
7: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
8: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
7: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
8: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
7: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
8: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
7: Угу.
8: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
7: Рост в два раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
8: Тут в игру вступает инфляция.
7: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
8: Ничего себе.
7: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
8: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
7: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
8: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
7: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
8: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
7: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
8: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
7: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
8: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
7: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные, то есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
8: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
7: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
8: Обещали, да. А по факту?
7: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
8: 36%. Это же колоссальный шок.
7: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
8: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
7: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
8: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
7: О да, любимый тезис.
8: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
7: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
8: А, то есть базовый фундамент?
7: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
8: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
7: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
8: Ниже которого начинается уже системная нищета.
7: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
8: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
7: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
8: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
7: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
8: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
7: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
8: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
7: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
8: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
7: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
8: Или просто поход в недорогую кофейню.
7: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
8: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
7: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
8: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
7: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
8: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
7: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
8: В 3 с лишним раза выше.
7: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
8: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
7: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
8: Льготы, субсидии.
7: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
8: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
7: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
8: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, не менялась с советских времен.
7: Это как можно объяснить простыми словами?
8: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
7: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
8: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
7: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
8: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
7: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
8: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
7: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
8: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
7: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
8: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
7: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников,
8: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30 и 40-летних?
7: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
8: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
7: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
8: Всем пока-пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
9: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. А попробуйте с своей стороны как-то, ну, занять какую-то позицию. Ну, например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прям рядом ложитесь, вот одно, и ты, вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
20: Важный сигнал.
16: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
1: Белорусская экономика

0: белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
1: Также, по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
2: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
1: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
5: У нас ядро есть, создано, у нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
6: Значит, что они тебе дают?
5: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
6: то есть они,
5: оценить его.
6: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
5: Да, то есть ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
6: Ну, бычки.
5: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали

0: на ваши жалобы не обращают внимания, «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
2: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
1: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
2: Угу. И говорит, что по закону вы, просто человек с улицы.
1: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
2: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, совершенно непредсказуемо.
1: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
2: Да, люди не спешат.
1: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
2: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
1: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Вот эти Юла в интернете при установке программ.
2: Которые мы все пролистываем, не глядя.
1: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее. Но зачем им печать чиновника?
2: Интересная логика, но...
1: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
1: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
1: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
1: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
1: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
1: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
1: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
1: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
1: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
1: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
4: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
1: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
4: Ну, есть же брачные договоры.
1: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
3: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
3: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
3: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
4: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
4: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
5: Это просто отсталость банковских алгоритмов.
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару. Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность — это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент — это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
3: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
3: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
3: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
3: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
3: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
3: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
3: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
4: Согласен, развод — это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
5: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
5: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
5: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
5: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
5: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
5: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
4: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
7: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
8: Ее же Муся, а, да, Муся.
7: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
8: Спасибо.
7: И еще и так, это ее же портрет.
8: Но ты имею в виду, случать ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она будет.
7: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
8: Хорошего чувствую, между
9: что хороший Британией. Человек. Видишь, да. Сразу.
8: Косинцами пошла.
9: Чувствую, что хороший человек. Идет.
0: Важный сигнал.
10: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
11: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
10: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
11: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту, обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
10: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
10: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
7: Вот здесь сертификат, это наш селекционер. Да, подготовили вам фотографию. Ее имя.
8: Ее же Муся. А, да, Муся.
7: Муся. И здесь родословная ее есть. Она давала.
8: Спасибо.
7: И еще и так, это ее же портрет.
8: Но ты имею в виду, случать ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
7: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
9: Хорошо чувствую, между что хороший Британией. Человек. Сразу.
8: Косинцу не пошла.
9: Чувствую, что хороший человек.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
8: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети.
10: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
8: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
9: Геленджик.
8: Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
10: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
14: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
10: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
15: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
6: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
17: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч. тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшлёвского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
15: Важный сигнал.
10: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
18: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
10: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
18: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
10: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
19: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
10: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
19: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
10: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
20: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они, вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
8: Какие тонкие?
20: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шротов мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
21: Угу.
2: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в драгиновые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие и думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
21: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир.
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару лет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
21: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
21: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
21: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
21: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
2: Всего 3-4%.

0: обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни.
1: Да, что делать-то?
0: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
0: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
0: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
0: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
0: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
0: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
0: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
0: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
0: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
0: Так...
1: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
0: Ого, глубоко копаешь.
1: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
0: Какой?
1: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
0: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
1: Да, есть такое.
0: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
1: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
3: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
2: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
4: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
2: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что не

0: никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
1: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
0: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
2: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
0: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительный перебой с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
5: Офицеры — вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
4: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
5: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
4: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
6: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
4: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
7: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
4: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
8: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
4: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
9: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу. А не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать. А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?
4: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале Сигнал666. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
11: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
12: А 2000 это
11: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
12: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
11: Совершенно.
12: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
11: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
12: Да, да, да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
11: может, и
12: должен.
11: Не должно, но пока деревня наша такая.
12: Да.
11: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
12: Да.
11: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
12: Ну да, да. Согласен.
11: Но понимаю, что можем отстать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое – 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
13: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
4: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
13: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
4: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
14: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
11: Значит, что они тебе дают?
14: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
11: то есть они,
14: оценить его.
11: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
14: Да, то есть ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Это, да.
11: Ну, бычки.
14: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, мы, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
16: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
15: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
17: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
15: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
18: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. Практически в полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
15: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
18: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
15: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
19: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
4: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
20: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
4: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше смерть, чем эко. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
21: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
21: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждения его к ложным показаниям под угрозой убийства.
1: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» из Клифа применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
2: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
9: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
2: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
9: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
22: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
9: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
22: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
9: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
11: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства. потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну, хорошо, получай землю, где-то тебе прилежен кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
5: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
0: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
6: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
7: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
0: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
0: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
11: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но тем не менее мы на вершине сельскохозяйственного производства. Потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежен кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
8: 20.
12: Бис.
8: 30.
12: Тис.
8: 40.
12: Чалис.
8: 50.
12: Пачас.
8: 60.
12: Сат.
8: 70.
12: Саттар.
8: 80.
12: Аси.
8: 90.
12: Навэ.
8: 100.
12: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
14: Ага, живописная картина.
13: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
14: Ну, учения идут, все стандартно.
13: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
14: Ого! Тот самый из Чернобыля.
13: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
14: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
13: Беспрецедентное скопление техники.
14: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
13: То есть?
14: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
13: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
14: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
13: И это создает такое гравитационное поле.
14: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
13: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
14: Если маневры перерастают в реальное наступление?
13: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
14: Угу.
13: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
14: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
13: А, поставки западного оружия?
14: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
13: Статус территории меняется?
14: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
13: И это ведь не просто галочка в международных документах.
14: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
15: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
14: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
15: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
14: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
15: В кранах пропадает вода.
14: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
13: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
14: Начнется тотальная паника.
13: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
14: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
13: Это моментальная смерть региональной экономики.
14: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
13: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
14: Угу.
13: Этот двигатель глохнет.
14: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
13: Армия забирает все необходимое.
14: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
13: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
14: А вывести его не может.
13: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
14: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
13: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
14: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
13: Банкоматы пустеют за часы.
14: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
13: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
14: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
13: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
14: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
13: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
14: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
13: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
14: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
13: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
14: Именно.
13: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
14: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
13: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
14: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
13: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
14: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
13: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
14: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
13: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
14: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
13: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
14: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
13: Вводится строжайшая цензура.
14: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
13: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
14: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
13: Социальные связи разрушаются.
14: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
13: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
14: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
13: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
14: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
13: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
14: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
13: Например?
14: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
13: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
14: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
13: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
14: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. полный вакуум.
13: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
14: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
13: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
14: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
13: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
14: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
13: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
14: Но это не так.
13: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
14: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
13: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
14: Это фатальное заблуждение.

0: эффект радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
2: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
2: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
2: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
2: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
2: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому

0: и к страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
3: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
2: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
3: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
4: Геленджик. Да, нет.
3: Слушайте, а у нас что, не хватает не земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
2: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
5: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
2: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
6: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
2: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
4: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
7: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
4: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
2: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
8: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
2: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
10: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
9: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
11: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
9: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
12: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
9: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
14: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
15: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
14: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
15: Короче, будущего ты пока не видишь.
14: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
15: Офицеры — вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
16: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
15: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
16: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
17: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
16: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
1: 20.
18: Бис.
1: 30.
18: Тис.
1: 40.
18: Чалис.
1: 50.
18: Пачас.
1: 60.
18: Сат.
1: 70.
18: Саттар.
1: 80.
18: Аси.
1: 90.
18: Наве.
1: 100.
18: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
13: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
20: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
16: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже «Фольксвагена» по цене около $2000. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
16: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
21: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
16: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
21: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
16: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства.
23: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
11: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
23: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
3: Ехать же его, попали за сами. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
23: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
5: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
23: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинического постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
23: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
7: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
24: А 2000
7: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
24: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
7: Совершенно.
24: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
7: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
24: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
7: может, и
24: должен.
7: Не должно, но пока деревня наша такая.
24: Да.
7: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
24: Да.
7: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
24: Ну да, да. Согласен.
7: Но понимаю, что можем отстать.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
4: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
2: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
4: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
2: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
8: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
2: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
7: Я это слышу, но... не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
24: А 2000
7: это объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
24: ну, да, да,
7: для
24: да,
7: производства.
24: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
7: Совершенно.
24: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
7: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
24: Да, так и должно быть. Социальный пакет
7: должен. Может, и не должно, но пока деревня наша такая.
24: Да.
7: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
24: Да.
7: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
24: Ну да, да, согласен.
7: Но понимаю, что можем отстать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
11: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
23: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
3: Ехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
23: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
5: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролится, небо полностью.
23: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинического постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
23: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Ага, всем здравствуйте.
9: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
10: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
9: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
10: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
9: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
10: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
9: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
10: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
9: Угу.
10: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
9: Рост в 2 раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
10: Тут в игру вступает инфляция.
9: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
10: Ничего себе.
9: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
10: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
9: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
10: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
9: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
10: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
9: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
10: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
9: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
10: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
9: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
10: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
9: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
10: Обещали, да. А по факту?
9: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
10: 36%. Это же колоссальный шок.
9: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
10: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
9: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
10: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
9: О да, любимый тезис.
10: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
9: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
10: А, то есть базовый фундамент?
9: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
10: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
9: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
10: Ниже которого начинается уже системная нищета.
9: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
10: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
9: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
10: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
9: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
10: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
9: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
10: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
9: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
10: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
9: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
10: Или просто поход в недорогую кофейню.
9: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
10: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
9: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
10: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
9: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
10: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
9: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
10: В 3 с лишним раза выше.
9: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
10: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
9: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
10: Льготы, субсидии.
9: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
10: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
9: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
10: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
9: Это как можно объяснить простыми словами?
10: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
9: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам.
10: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
9: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
10: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
9: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
10: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
9: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
10: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
9: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
10: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
9: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
10: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30 и 40-летних?
9: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
10: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
9: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
10: Всем пока-пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
12: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет. И работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будет вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
22: Важный сигнал.
16: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
14: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
16: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении

0: 2021 года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
1: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране-соседке приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
4: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
5: Значит, что они тебе дают?
4: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
5: то есть они,
4: оценить его.
5: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
4: Да, то есть ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
5: Это
4: я буду докладывать. Да.
5: Ну, бычки.
4: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберем.

0: Вася. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
2: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
1: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
2: Угу. И говорит, что по закону вы, просто человек с улицы.
1: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
2: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, совершенно непредсказуемо.
1: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
2: Да, люди не спешат.
1: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
2: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
1: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Вот эти Юла в интернете при установке программ.
2: Которые мы все пролистываем, не глядя.
1: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее. Но зачем им печать чиновника?
2: Интересная логика, но...
1: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
1: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
1: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
1: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
2: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
1: Мало кто об этом думает, согласна.
2: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
1: Так.
2: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
1: Ого, ничего себе цифры.
2: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
1: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
2: Давайте.
1: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
2: Логично.
1: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
2: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
1: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски, работает по 80 часов в неделю, создает капитал, а его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
2: Ну, есть же брачные договоры.
1: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
2: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
2: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
2: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
2: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
2: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент 1% — это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
3: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
3: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
3: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
3: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
3: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
3: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
3: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
3: Согласен, развод — это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
4: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
4: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
4: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности
3: Уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
7: Ее же Муся, а, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
7: Спасибо.
6: И еще это ее же портрет.
7: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
6: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо, чувствую, между
8: что Британией... хороший человек. Сразу.
7: Да. Косинцу не пошла.
8: Чувствует, что хороший человек. Идет.
0: Важный сигнал.
9: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
10: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
9: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
10: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
9: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
11: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
9: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию. Ее имя.
7: Ее же Муся. А, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть. Она давала.
7: Спасибо.
13: И еще и так, это ее же портрет.
7: Ну, ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
13: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо, чувствую, между
8: что хороший человек. Сразу.
7: Косинцами пошла.
8: Чувствую, что хороший человек. Идет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
7: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
9: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
7: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
8: Геленджик.
7: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
9: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
14: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
9: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получал стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня. И не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
16: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшилевского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
17: Важный сигнал.
9: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
18: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
9: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
18: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
9: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
19: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
9: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
19: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
9: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
20: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
7: Какие тонкие?
20: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шротов мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
4: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
4: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
4: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
4: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
4: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
4: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
4: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
21: Угу.
4: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Ну смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
4: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
4: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
4: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
4: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
4: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
4: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
4: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
4: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
4: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие и думают.
4: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
4: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
4: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
4: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
4: Почему?
21: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
4: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
4: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
4: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да. Разрыв колоссальный.
4: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
4: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
4: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
4: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
4: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
4: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
4: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
4: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
4: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
4: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
4: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
4: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
4: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
4: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
4: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
4: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
4: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
4: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
4: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
21: Да.
4: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
4: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
4: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
4: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
4: Которые просто пытаются спасти деньги.
21: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
4: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
21: Именно.
4: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
21: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
4: Всего 3-4%?
21: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
4: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
21: Обязательно.
4: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
4: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
21: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
3: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
4: Да, что делать-то?
3: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость

0: звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
2: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
2: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму.
2: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
2: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
2: Так...
3: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
2: Ого, глубоко копаешь.
3: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
2: Какой?
3: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
2: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
3: Да, есть такое.
2: Вполне вероятно, что рынок... сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
3: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
2: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
5: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
4: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
6: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
4: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
7: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
4: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве.

0: Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
1: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
0: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительный перебой с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
4: Офицеры — вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
3: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
4: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
3: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
5: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
3: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
3: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
5: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
3: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
6: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
3: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
7: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу. А не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать. А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?
3: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
9: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
10: А 2000 это
9: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
10: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
9: Совершенно.
10: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
9: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
10: Да, да, да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
9: может, и
10: должен.
9: Не должно, но пока деревня наша такая.
10: Да.
9: А мы же хотим и сегодня получать результат.
10: Да.
9: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
10: Да.
9: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
10: Ну да, да. Согласен.
9: Но понимаю, что можем отстать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое – 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
11: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
3: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
11: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
3: погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
12: У нас ядро есть создано, у нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
13: Значит, что они тебе дают?
12: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
13: то есть они,
12: оценить его.
13: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
12: Да, то есть, ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
13: Это
12: я буду докладывать.
13: Главное, да. Ну, бычки.
12: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, мы, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
15: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
14: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
16: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
14: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
17: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО ни к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
14: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
17: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
14: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
18: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
3: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
19: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе, можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
3: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше смерть, чем эко. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
20: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
20: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
21: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовых действиях и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
4: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
1: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
4: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
1: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
22: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
1: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
22: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
1: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
13: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
5: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
0: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
6: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
7: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
0: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
0: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только так такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
13: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, Страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Асси.
9: 90.
10: Навве.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
12: Ага, живописная картина.
11: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
12: Ну, учения идут, все стандартно.
11: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
12: Ого! Тот самый из Чернобыля.
11: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
12: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
11: Беспрецедентное скопление техники.
12: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
11: То есть?
12: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
11: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
12: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
11: И это создает такое гравитационное поле.
12: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
11: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
12: Если маневры перерастают в реальное наступление...
11: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
12: Угу.
11: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
12: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
11: А, поставки западного оружия?
12: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
11: Статус территории меняется.
12: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
11: И это ведь не просто галочка в международных документах.
12: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
11: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
12: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
11: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
12: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
11: В кранах пропадает вода.
12: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
11: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
12: Начнется тотальная паника.
11: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
12: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
11: Это моментальная смерть региональной экономики.
12: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
11: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
12: Угу.
11: Этот двигатель глохнет.
12: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
11: Армия забирает все необходимое.
12: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
11: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
12: А вывести его не может.
11: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
12: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
11: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
12: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
11: Банкоматы пустеют за часы.
12: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
11: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
12: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
11: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
12: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
11: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
12: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
11: Начинаются проблемы с санитарией,
12: потому что пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
11: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
12: Именно.
11: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
12: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
11: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
12: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
11: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
12: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
11: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
12: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
11: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
12: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
11: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
12: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
11: Вводится строжайшая цензура.
12: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
11: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
12: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
11: Социальные связи разрушаются.
12: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
11: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
12: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
11: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
12: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
11: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
12: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
11: Например?
12: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
11: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
12: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
11: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
12: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
11: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
12: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
11: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
12: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
11: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
12: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
11: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
12: Но это не так.
11: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
12: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
11: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
12: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
11: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
12: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
11: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
12: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
11: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
12: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают

0: территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что по

0: чем в Беларуси.
1: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
0: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
1: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
2: В Геленджике. Да,
1: слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
0: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
3: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
0: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
5: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
0: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
6: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
7: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
6: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
0: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
0: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
9: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
8: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
11: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
8: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
13: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
1: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
13: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
1: Короче, будущего ты пока не видишь.
13: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
1: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
14: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
1: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
14: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусские ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
15: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
14: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал.
16: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навэ.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
12: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
19: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
4: Новости регионов на радиосигнал.
14: Пружанах женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. Правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже «Фольксвагена» по цене около $2000. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто не заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
14: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
20: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий «Беларусь Калия». По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
14: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
20: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
14: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
21: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
22: Ехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
21: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется, поэтому военным командованием было принято решение направить на Крымскую трассу мобильные огневые группы.
3: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
21: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
5: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Киническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
21: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
1: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
7: А 2000 это
1: объединение небольшого хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
7: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
1: Совершенно.
7: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
1: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
7: Да, так и должно быть. Социальный пакет
1: может, и
7: должен.
1: Не должно, но пока деревня наша такая.
7: Да.
1: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
7: Да.
1: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
7: Ну да, согласен.
1: Но понимаю, что можем отстать.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
2: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
0: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
2: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
0: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
6: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
0: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
1: Я это слышу, не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
23: А 2000 это
1: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для производства.
23: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
1: Совершенно.
23: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
1: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
23: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
1: может, и
23: должен.
1: Не должно, но пока деревня наша такая.
23: Да.
1: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. от животных.
7: Да.
1: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
7: Ну да, да. Согласен.
1: Но понимаю, что можем отстать.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
21: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
22: Ехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
21: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огни. Группы.
3: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
21: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
5: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
21: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Ага, всем здравствуйте.
9: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
11: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
9: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
11: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
9: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
11: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
9: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
11: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
9: Угу.
11: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
9: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
11: Тут в игру вступает инфляция.
9: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
11: Ничего себе.
9: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
11: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
9: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
11: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
9: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
11: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
9: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
11: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
9: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
11: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
9: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
11: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
9: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
11: Обещали, да. А по факту?
9: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
11: 36%! Это же колоссальный шок!
9: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
11: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
9: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
11: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
9: О да, любимый тезис.
11: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
9: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
11: А, то есть базовый фундамент?
9: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
11: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
9: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
11: Ниже которого начинается уже Системная нищета.
13: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
11: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
13: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
11: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
13: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
11: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
13: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
11: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
13: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
11: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
13: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
11: Или просто поход в недорогую кофейню.
13: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
11: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
13: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
11: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
13: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
11: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
13: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
11: В 3 с лишним раза выше.
13: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
11: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
13: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
11: Льготы, субсидии.
13: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
11: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
13: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
11: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
13: Это как можно объяснить простыми словами?
11: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
13: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
11: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
13: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
11: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
13: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
11: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
13: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
11: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
13: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
11: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
13: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников,
11: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
13: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
11: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
13: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
11: Всем пока-пока.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
15: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, ну, так скажем, и свое тоже поведение изменить и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то, ну, занять какую-то позицию. Ну, например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот одно, и ты, вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
16: Важный сигнал.
14: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
17: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
14: Также по информации польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
4: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов

0: 7% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
3: У нас ядро есть, создано, у нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
4: Значит, что они тебе дают?
3: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
4: то есть они,
3: оценить его.
4: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
3: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
4: Это
3: я буду докладывать.
4: Да. Ну, бычки.
3: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
6: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
5: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
6: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
5: Точно. Никаких прав на посещение,

0: никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
1: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
0: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
1: Да, люди не спешат.
0: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
2: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
0: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
2: А, которые мы все пролистываем не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
2: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
2: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
2: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
2: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
2: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
2: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
2: Логично.
0: математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
3: А если ребенок не был запланирован, или если отношения испортились еще во время беременности, в официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
3: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
3: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
3: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
3: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
3: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
1: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
1: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
1: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
1: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
1: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
1: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
3: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию, ее имя.
7: Ее же Муся, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
7: Спасибо.
6: И это ее же портрет.
7: Но ты имею в виду, случайно ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
6: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо, чувствую,
8: между что хороший Британией. Человек. Видишь, да. Сразу.
7: Косинцами пошла.
8: Чувствую, что хороший человек. Идет.
4: Важный сигнал.
9: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
10: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
9: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
10: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
9: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
11: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
9: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
6: Вот здесь сертификат, это наш селекционер. Да, подготовили вам фотографию. Ее имя.
7: Ее ж Муся, а, да, Муся.
6: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
7: Спасибо.
6: И еще это ее же портрет.
7: Ну, ты имею в виду, случайно ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она будет.
6: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
7: Тихо,
8: чувствую, между что хороший Британией. Человек, видишь? Да. Сразу.
7: Косинцу не пошла.
8: Чувствую, что хороший человек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
7: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети.
9: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
7: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там?
13: Геленджик.
7: Да, слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
9: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
14: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
9: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
5: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
16: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бюдкошелевского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
15: Важный сигнал.
17: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
18: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
17: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
18: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
17: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
19: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
17: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
19: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
17: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
20: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне. Надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
7: Какие тонкие?
20: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который можно может быть, не все возьмут в рационе компоненты все белорусского производства. От шротов мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
2: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
2: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
2: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
2: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
2: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
2: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
2: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
21: Угу.
2: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
2: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
2: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
2: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
2: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
2: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
2: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
2: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
2: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
2: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие думают.
2: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
2: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
2: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
2: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
2: Почему?
21: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
2: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
2: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
2: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да, разрыв колоссальный.
2: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
2: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
2: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
2: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
2: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
2: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
2: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
2: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
2: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
2: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
2: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно $660 каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ох да.
2: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около $100 000 одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
2: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
2: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
2: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
2: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
2: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
21: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
2: Так.
21: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
2: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
21: Да.
2: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
21: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
2: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
21: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
2: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
21: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
2: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
21: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
2: Которые просто пытаются спасти деньги.
21: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
2: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
21: Именно.
2: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
21: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
2: Всего 3-4%?
21: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
2: А, ну да. нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
21: Обязательно.
2: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
1: Окей.
2: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
21: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
2: Да, что делать-то?
21: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
2: Дорожает земля.
21: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
2: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
21: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
2: И тогда дефицит станет еще острее.
21: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
2: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
21: Угу.
2: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя

0: месячной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
1: так.
2: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
2: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
2: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
2: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
2: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
4: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
3: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
5: Как фильм ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
3: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
6: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
3: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
7: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й

0: 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
1: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительный перебой с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
4: Офицеры — вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
3: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
4: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
3: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
5: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
3: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
5: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
3: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
6: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
3: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
7: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу. А не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за два месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Белоруссии все не как у людей?
3: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
9: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
10: А 2000
9: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
10: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
9: Совершенно.
10: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
9: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
10: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
9: может, и
10: должен.
9: Не должно, но пока деревня наша такая.
10: Да.
9: А мы же хотим и сегодня получать результат. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
11: Да.
9: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной. Пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
11: Ну да, да, согласен.
9: Но понимаю, что можем отстать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое – 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
12: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
3: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из-под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
12: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
3: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
11: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
9: Значит, что они тебе дают?
11: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
9: то есть они,
11: оценить его.
9: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
11: Да, то есть, ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Главное, да.
9: Ну, бычки.
11: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, мы, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
14: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
13: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
15: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
13: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
16: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. В полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
13: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
16: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
13: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026-го процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
17: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
3: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
18: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
3: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
1: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
19: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
1: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
19: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мама через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
1: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
20: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовых действиях и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
1: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
22: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
21: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
22: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
21: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
0: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
21: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
0: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
21: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
9: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
4: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
1: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
5: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
6: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
1: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
1: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня. Ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
9: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда там мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прилежен кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
7: Станский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
7: 20.
10: Бис.
7: 30.
10: Тис.
7: 40.
10: Чалис.
7: 50.
10: Пачас.
7: 60.
10: Сат.
7: 70.
10: Саттар.
7: 80.
10: Асси.
7: 90.
10: Навве.
7: 100.
10: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
12: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
24: Ага, живописная картина.
12: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
24: Ну, учения идут, все стандартно.
12: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
24: Ого! Тот самый из Чернобыля.
12: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
24: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
12: Беспрецедентное скопление техники.
24: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
12: То есть?
24: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
12: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
24: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
12: И это создает такое гравитационное поле.
24: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
12: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
24: Если маневры перерастают в реальное наступление...
12: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
24: Угу.
12: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
24: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
12: А, поставки западного оружия?
24: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
12: Статус территории меняется?
24: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
12: И это ведь не просто галочка в международных документах.
24: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
25: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
24: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
25: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
24: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
25: В кранах пропадает вода.
24: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
25: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
24: Начнется тотальная паника.
25: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
24: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
25: Это моментальная смерть региональной экономики.
24: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
25: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
24: Угу.
25: Этот двигатель глохнет.
24: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
25: Армия забирает все необходимое.
24: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
25: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
24: А вывести его не может.
25: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
24: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
25: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
24: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
25: Банкоматы пустеют за часы.
24: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
25: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
24: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
25: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
24: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
25: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
24: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
25: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
24: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
25: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
24: Именно.
25: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
24: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
25: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
24: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
25: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
24: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
25: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
24: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
25: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
24: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час. На улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
12: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
24: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
12: Вводится строжайшая цензура.
24: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
12: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
24: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
12: Социальные связи разрушаются.
24: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
12: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
24: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
12: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
24: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
12: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
24: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
12: Например?
24: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
12: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
24: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
12: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
24: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
12: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
24: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
12: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
24: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
12: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
24: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
12: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
24: Но это не так.
12: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
24: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
12: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
24: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
12: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
24: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
12: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
24: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
12: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса.
25: Военные действия — это всегда пожары.
24: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
25: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
24: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
25: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
24: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
25: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
24: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится

0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети.
4: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
5: Родители, они это

0: не отрицает, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то. Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
2: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
1: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
4: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
1: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
5: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
6: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
5: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
1: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
1: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
9: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
8: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
11: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
8: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
13: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
14: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
13: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
14: Короче, будущего ты пока не
13: вижу. Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должно элиминироваться из стада.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
0: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
15: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
0: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
15: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
6: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
15: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
16: Дас.
3: 20.
16: Бис.
3: 30.
16: Тис.
3: 40.
16: Чалис.
3: 50.
16: Пачас.
3: 60.
16: Сат.
3: 70.
16: Саттар.
3: 80.
16: Асси.
3: 90.
16: Наве.
3: 100.
16: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
12: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
18: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
17: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пружана женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
15: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
19: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий «Беларусь Калия». По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
15: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
19: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
15: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
20: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
21: Ехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
20: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
22: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
20: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
2: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
20: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
14: Я это слышу, не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
4: А 2000
14: это объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
4: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
14: Совершенно
4: они расслабляются, когда редко видят начальника.
14: Надо заплатить
4: и
14: с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
4: Так и должно быть. Социальный пакет
14: может, и не должно, но пока деревня наша такая.
4: Да.
14: А мы же хотим и сегодня получать результат.
4: Да.
14: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
4: Да.
14: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
4: Ну да, да. Согласен.
14: Но понимаю, что можем отстать.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
5: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
1: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
5: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
1: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
7: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
1: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Белоруссии отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
14: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000
14: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
9: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
14: Совершенно.
9: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
14: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
9: Да, так и должно быть. Социальный пакет
14: может, и
9: должен.
14: Не должно, но пока деревня наша такая.
9: Да.
14: А мы же хотим и сегодня получать результат.
9: Да.
14: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
9: Да.
14: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
9: Ну да, да. Согласен.
14: Но понимаю, что можем отстать.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
20: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
21: Ехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
20: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
22: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
20: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
2: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
20: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Ага, всем здравствуйте.
8: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
11: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
8: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
11: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
8: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
11: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
8: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
11: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
8: Угу.
11: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
8: Рост в 2 раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль — это совершенно разные вещи.
11: Тут в игру вступает инфляция.
8: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
11: Ничего себе.
8: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
11: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
8: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
11: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
8: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
11: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
8: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
11: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
8: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
11: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
8: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
11: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
8: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
11: Обещали, да. А по факту?
8: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
11: 36%. Это же колоссальный шок.
8: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
11: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
8: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
11: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
8: О да, любимый тезис.
11: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
8: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
11: А, то есть базовый фундамент?
8: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
11: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
8: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
11: Ниже которого начинается уже Системная нищета.
0: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
11: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
0: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
11: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
0: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
11: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
0: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
11: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
0: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
11: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
0: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
11: Или просто поход в недорогую кофейню.
0: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
11: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
0: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
11: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
0: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
11: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
0: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
11: В 3 с лишним раза выше.
0: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
11: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
0: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
11: Льготы, субсидии.
0: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
11: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
0: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
11: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
0: Это как можно объяснить простыми словами?
11: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
0: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
11: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
0: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
11: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
0: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
11: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
0: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
11: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда Белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
0: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
11: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
0: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников,
11: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
0: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
11: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
0: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
11: Всем пока-пока.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
6: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, ну, так скажем, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то, ну, занять какую-то позицию. Ну, например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Ну, прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте вот быть, вот, не тащить ничего. Вот, может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прям рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну, тоже как-то странно.
17: Важный сигнал.
15: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026-го процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
13: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
15: Также по информации польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
16: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
15: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем.

0: Мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
1: то есть они,
0: оценить его.
1: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
0: Да, то есть, ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
1: Ну, бычки.
0: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
4: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
3: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
4: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
3: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
4: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
3: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
4: Да, люди не спешат.
3: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
4: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.

0: обслуживать. Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Вот эти Юла в интернете при установке программ.
1: Которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
4: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
4: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
4: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
5: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
5: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
5: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
5: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
4: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
4: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
4: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
4: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
4: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице.
1: По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод — это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
5: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
5: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
5: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
5: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
6: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
6: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
6: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
6: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
9: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
10: Ее ж Муся, а, да, Муся.
9: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
10: Спасибо.
9: И еще и так, это ее же портрет.
10: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
9: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
10: Тихо, чувствую, между
11: что хороший человек. Сразу.
10: Косинцем не пошла.
11: Чувствую, что хороший человек. Идет.
12: Важный сигнал.
13: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
14: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
13: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
14: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
13: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
15: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
13: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
12: Радиосигнал от первого лица.
8: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
9: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию, ее имя.
10: Ее же Муся. А, да, Муся.
9: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
10: Спасибо.
9: И еще и так, это ее же портрет.
10: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
9: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
10: Тихо, чувствую,
11: между что Британией. Хороший человек, видишь?
10: Да. Сразу. Косинцами пошла.
11: Чувствую, что хороший человек, пойдет.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
10: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
13: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
10: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
11: В Геленджик.
10: Да, слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
13: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
18: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
13: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, четыре двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка-сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня, и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
21: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
22: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшлёвского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
23: Важный сигнал.
24: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
25: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
24: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
25: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
24: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
26: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
24: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
26: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
24: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
0: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
10: Какие тонкие?
0: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
2: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
1: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
2: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
1: Логично, да.
2: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
1: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
2: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
1: Страх упущенной выгоды.
2: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимум и каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
1: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
2: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
1: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
2: Логично.
1: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
2: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
1: Налог на ликвидность?
2: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
1: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
2: Совершенно верно.
1: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
2: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
1: Так.
2: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
1: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
2: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
1: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
2: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
1: За концепцию?
2: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
1: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
2: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
1: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
2: Ну, так многие думают.
1: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
2: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
1: Ага.
2: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
1: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
2: Это классическая иллюзия.
1: Да ладно?
2: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
1: Почему?
2: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
1: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
2: Да-да.
1: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
2: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
1: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
2: Да, разрыв колоссальный.
1: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
2: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
1: Ага.
2: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
1: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
2: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
1: Да, я помню те цены.
2: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
1: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
2: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
1: То есть нельзя быстро построить много квартир?
2: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
1: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
2: Да, именно так.
1: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
2: Совершенно верно.
1: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
2: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
1: Да уж.
2: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
1: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
2: Ох да.
1: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
2: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
1: Там же жесткие условия.
2: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
1: Ага.
2: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
1: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
2: Откажут 100%.
1: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
2: Выглядит красиво, согласен.
1: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
2: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
1: Так.
2: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
1: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
2: Да.
1: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
1: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
2: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
1: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
2: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
1: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
2: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
1: Которые просто пытаются спасти деньги.
2: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
1: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
2: Именно.
1: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
2: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
1: Всего 3-4%?
2: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
1: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
2: Обязательно.
1: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
1: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
2: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
1: Да, что делать-то?
2: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
1: Дорожает земля.
2: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
1: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
2: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
1: И тогда дефицит станет еще острее.
2: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
1: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
2: Угу.
1: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
2: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
1: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
2: Точно.
1: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
2: В каком смысле?
1: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
2: О каком именно вопросе речь?
1: Ну смотри, если собственная квартира

0: собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
3: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
2: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
4: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
2: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
5: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
2: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ясногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнил топливом целые бочки.
6: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
2: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО

0: И мотивация офицеров – есть вопросы.
1: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
0: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
1: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицерам – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
0: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
2: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
0: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
4: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
0: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
5: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
0: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
6: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу. А не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?
0: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
8: Я это слышу, но не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000 это
8: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
9: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
8: Совершенно.
9: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
8: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
9: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
8: может, и
9: должен.
8: Не должно, но пока деревня наша такая.
9: Да.
8: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
9: Да.
8: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди и условия и прочее. Жить же здесь надо.
9: Ну да, да, согласен.
8: Но понимаю, что можем отстать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
10: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
0: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
10: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
0: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
11: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
8: Значит, что они тебе дают?
11: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер, для того, чтобы
8: то есть они,
11: оценить его.
8: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
11: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
8: Ну, бычки.
11: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
13: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод. Весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
12: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
14: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
12: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
15: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. В полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
12: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
12: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026-го процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
16: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
0: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
17: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
0: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Правда.
18: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
19: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
18: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
19: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
18: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
20: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
18: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
21: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
6: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
21: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
6: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
1: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
6: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
1: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
6: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
8: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай земли, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
9: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
18: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
4: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
5: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистр, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
18: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на Северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
18: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
8: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
10: Шанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навэ.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
23: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
24: Ага, живописная картина.
23: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
24: Ну, учения идут, все стандартно.
23: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
24: Ого! Тот самый из Чернобыля.
23: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
24: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
23: Беспрецедентное скопление техники.
24: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
23: То есть?
24: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
23: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
24: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
23: И это создает такое гравитационное поле.
24: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
23: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
24: Если маневры перерастают в реальное наступление...
23: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
24: Угу.
23: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
24: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
23: А, поставки западного оружия?
24: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
23: Статус территории меняется?
24: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
23: И это ведь не просто галочка в международных документах.
24: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны — все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
25: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
24: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
25: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
24: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
25: В кранах пропадает вода.
24: За несколько часов ложатся вышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
25: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
24: Начнется тотальная паника.
25: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
24: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
25: Это моментальная смерть региональной экономики.
24: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
25: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
24: Угу.
25: Этот двигатель глохнет.
24: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
25: Армия забирает все необходимое.
24: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
25: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
24: А вывести его не может.
25: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
24: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
25: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
24: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
25: Банкоматы пустеют за часы.
24: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
25: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
24: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
25: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
24: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
25: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
24: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
25: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
24: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
25: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
24: Именно.
25: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
24: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
25: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
24: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
25: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
24: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
25: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
24: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
25: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
24: Это тотальная перепрошивка общества. вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
23: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
24: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
23: Вводится строжайшая цензура.
24: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
23: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
24: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
23: Социальные связи разрушаются.
24: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
23: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
24: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
23: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
24: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
23: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
24: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
23: Например?
24: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
23: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
24: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
23: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
24: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
23: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
24: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
23: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
24: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходит в руки российских силовиков.
23: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
24: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
23: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
24: Но это не так.
23: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
24: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
23: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
24: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
23: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
24: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
23: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
24: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
23: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
24: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
23: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
24: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
23: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
24: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
23: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
24: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
23: Дожди смывают все это в реки.
24: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
23: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
24: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
23: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
24: Угу.
23: Жить на этих землях

0: придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
5: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
6: Геленджик.
5: Да, слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии.

0: предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
2: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
1: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
4: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
1: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
5: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
6: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
5: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
1: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
7: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
1: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
9: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
8: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
11: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
8: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
13: Мы начинаем сейчас сотрудничать, все совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
14: Вот. Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
13: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
14: Короче, будущего ты пока не видишь.
13: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот этот второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
14: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
15: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
14: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицерам – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
15: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
4: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
15: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
16: Дас.
3: 20.
16: Бис.
3: 30.
16: Тис.
3: 40.
16: Чалис.
3: 50.
16: Пачас.
3: 60.
16: Сат.
3: 70.
16: Саттар.
3: 80.
16: Аси.
3: 90.
16: Наве.
3: 100.
16: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
12: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
18: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
3: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
19: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
15: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из-под от соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
19: Проблемы с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорированием опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
15: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
20: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
21: Ехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
20: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огни. Группы.
22: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
20: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
23: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
20: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
14: Я это слышу, но... не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
0: А 2000 это
14: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
2: ну, да, да, да,
14: для производства.
2: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
14: Совершенно.
2: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
14: Надо заплатить,
2: да.
14: И с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не
2: уверен. Да, да, да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
14: может, и
2: должен.
14: Не должно, но пока деревня наша такая.
2: Да.
14: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
2: Да.
14: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну да, да.
14: Согласен. Но понимаю, что можем отстать.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
6: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
1: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
6: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
1: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
1: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
7: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000 это
7: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
2: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
7: Совершенно.
2: Они расслабляются, когда редко видят начальника.
7: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
2: Да, так и должно быть. Социальный пакет
7: может, и не должно, но пока деревня наша такая.
2: Да.
7: А мы же хотим и сегодня получать результат.
2: Да.
7: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
2: Да.
7: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну да, согласен.
7: Но понимаю, что можем отстать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
20: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
20: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
21: Ехать же его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
20: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется, поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
22: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролится, небо полностью.
20: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
23: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинического постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
20: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Ага, всем здравствуйте.
8: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
9: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
8: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы Беларуси.
9: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
8: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
9: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
8: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
9: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
8: Угу.
9: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
8: Рост в два раза звучит как маргия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
9: Тут в игру вступает инфляция.
8: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
9: Ничего себе.
8: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
9: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
8: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
9: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
8: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
9: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
8: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
9: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
8: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
9: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
8: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
9: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
8: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
9: Обещали, да. А по факту?
8: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
9: 36%! Это же колоссальный шок!
8: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
9: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
8: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
9: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
8: О да, любимый тезис.
9: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
8: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
9: А, то есть базовый фундамент?
8: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
9: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
8: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
9: Ниже которого начинается уже системная нищета.
8: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
9: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
8: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
9: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
8: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
9: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
8: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
9: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
8: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, самый минимум курицы. Это катастрофа.
9: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
8: Что требует новых трат на лекарства. замкнутый круг. Но ведь жизнь — это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
9: Или просто поход в недорогую кофейню.
8: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
9: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
8: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
9: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
8: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
9: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
8: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
9: В 3 с лишним раза выше.
8: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
9: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
8: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
9: Льготы, субсидии.
8: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
9: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
8: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
9: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
8: Это как можно объяснить простыми словами?
9: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
8: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
9: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
8: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
9: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
8: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
9: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры. Это потерянные миллионы налогов.
8: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
9: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
8: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
9: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
8: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников,
9: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
8: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
9: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
8: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
9: Всем пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
11: Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет. И работать, и семью тащить, и его утешать. Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Вот, посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните вот специально. Перестаньте быть такой, знаете, такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как поведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прям рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
17: Важный сигнал.
15: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
13: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже приехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
15: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
16: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, или все сразу.
15: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
14: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
7: Значит, что они тебе дают?
14: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы...
7: То есть они...

0: уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоили уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
3: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
2: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
3: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
2: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
3: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
2: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
3: Да, люди не спешат.
2: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
3: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
2: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
3: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
2: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
3: Интересная логика, но

0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде, официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
1: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
3: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
3: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
3: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут. Но механизмы оценки риска в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
4: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
4: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
4: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
4: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
4: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
4: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
4: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС. Система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
4: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
4: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание, сожительство. жителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
4: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
4: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
4: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
4: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
5: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
5: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
4: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
4: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию. Ее имя.
9: Ее ж Муся. А, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть. Она давала.
9: Спасибо.
8: И еще и так, это ее же портрет.
9: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
8: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
9: Здорово чувствует, между
10: что хороший человек. Видишь?
9: Косинцу не пошла.
10: Чувствует, что хороший человек.
6: Важный сигнал.
11: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
12: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
11: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
12: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
11: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
13: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
11: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию. Ее есть.
9: Ее ж Муся, а, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
9: Спасибо.
8: И еще и так, это ее же портрет.
9: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
8: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
10: Хорошо чувствует, между что Британией... хороший человек.
9: Косинцу не пошла.
10: Чувствует, хороший человек. Идет.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
9: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
11: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
9: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
10: Геленджик.
9: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
11: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
16: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле, около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
11: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня. и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительной жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
7: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
18: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бюдокшилевского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
15: Важный сигнал.
11: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
19: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
11: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
19: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
11: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
20: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
11: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
20: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
11: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
2: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне. Надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они, вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
9: Какие тонкие?
2: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут в рационе компоненты все белорусского производства. От шротов мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
22: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
21: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
22: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
21: Логично, да.
22: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
21: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
22: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
21: Страх упущенной выгоды.
22: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
21: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
22: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
21: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
22: Логично.
21: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
22: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
21: Налог на ликвидность?
22: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
21: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
22: Совершенно верно.
21: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
22: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
21: Так.
22: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
21: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
22: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
21: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
22: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
21: За концепцию?
22: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
21: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
22: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
21: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
22: Ну, так многие думают.
21: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
22: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
21: Ага.
22: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
21: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
22: Это классическая иллюзия.
21: Да ладно?
22: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
21: Почему?
22: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
21: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
22: Да-да.
21: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
22: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
21: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
22: Да. Разрыв колоссальный.
21: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
22: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
21: Ага.
22: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
21: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
22: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
21: Да, я помню те цены.
22: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
21: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
22: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
21: То есть нельзя быстро построить много квартир?
22: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
21: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
22: Да, именно так.
21: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
22: Совершенно верно.
21: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
22: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
21: Да уж.
22: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
21: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
22: Ох да.
21: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
22: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
21: Там же жесткие условия.
22: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
21: Ага.
22: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
21: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
22: Откажут 100%.
21: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
22: Выглядит красиво, согласен.
21: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
22: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
3: Так.
22: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
3: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
22: Да.
3: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
22: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
3: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
22: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
3: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
22: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
3: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
22: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
3: Которые просто пытаются спасти деньги.
22: Да. В условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
3: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
22: Именно.
3: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
22: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
3: Всего 3-4%?
22: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
3: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
22: Обязательно.
3: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
4: Окей.
3: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
22: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
3: Да, что делать-то?
22: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
3: Дорожает земля.
22: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
3: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
22: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
3: И тогда дефицит станет еще острее.
22: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
3: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
22: Угу.
3: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
22: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
21: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
22: Точно.
21: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
22: В каком смысле?
21: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
22: О каком именно вопросе речь?
21: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
22: Так...
21: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
22: Ого, глубоко копаешь.
21: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
22: Какой?
21: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
22: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
21: Да, есть такое.

0: Инокологи назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
1: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
0: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
2: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
0: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
3: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
0: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
4: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
0: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
7: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать, и в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
6: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
7: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие без

0: беспилотным летательным аппаратом подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
1: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
2: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
1: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
4: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
1: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
5: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
1: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
6: меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу, а не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?
1: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
8: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000 это
8: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
10: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
8: Совершенно.
10: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
8: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
10: Да, так и должно быть. Социальный пакет
8: может, и
10: должен.
8: Не должно, но пока деревня наша такая.
10: Да.
8: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
10: Да.
8: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
10: Ну да, да, согласен.
8: Но понимаю, что можем отстать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб 2-й рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое – 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
11: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
1: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
11: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
1: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
9: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
8: Значит, что они тебе дают?
9: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
8: то есть они,
9: оценить его.
8: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
9: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
8: Ну, бычки.
9: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
13: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
12: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
14: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
12: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
15: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. В полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
12: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
15: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
12: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026-го процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
16: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
1: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
17: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
1: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
19: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
18: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
19: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
18: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
20: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
18: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
8: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
6: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
8: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
6: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
8: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
0: Так точно, товарищ президент.
8: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
21: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
12: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
22: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
12: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, там же в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
23: Вон они, эти пи***цы, еб***ь.
24: Вы их уже достали, кого-то повели.
12: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
22: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
0: Женщина одна.
22: Женщина одна.
0: Первая.
22: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
12: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
2: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
12: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
4: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
12: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Белоруссией в сфере образования.
5: Российская Федерация формировали единое образовательное пространство, служение системы образования, что значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось бы там, чтобы был наш образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, так же мастера и системы образования, как и сегодня, в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучиться.
10: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
25: Эк.
10: 2.
25: До.
10: 3.
25: Тин.
10: 4.
25: Чар.
10: 5.
25: Пач.
10: 6.
25: Че.
10: 7.
25: Сат.
10: 8.
25: Ат.
10: 9.
25: Но.
10: 10.
25: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
0: да, тон изменился просто радикально.
26: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
0: Угу.
26: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
0: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
26: Да, это разрушает образ силы.
0: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
26: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
0: Звучит жутко, да.
26: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
0: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
26: Ну да, историческая память.
0: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
26: Социальный контракт трещит по швам.
0: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
26: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
0: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
26: Силовой блок.
0: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
26: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
0: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
26: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
0: Абсолютно шикарная аналогия.
26: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
0: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
26: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
0: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
26: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
0: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
26: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
0: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
26: А в чем еще?
0: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
26: Ну да, один сдавок и все.
0: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
26: Вот давай перейдем к этому.
0: Угу.
26: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
0: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
26: Давай по порядку. Первый технологический, так?
0: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
26: Что?
0: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
26: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
0: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
26: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
0: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
26: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
0: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
26: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
0: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
26: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
0: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
26: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
0: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
26: Бригады территориальной обороны.
0: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
26: И у них есть мотивация, это их дом.
0: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
26: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
0: Абсолютно.
26: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
0: О, да.
26: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
0: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
26: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
0: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
26: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
0: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
26: Что ты имеешь в виду?
0: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
26: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
0: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
26: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
0: Западный фактор здесь фундаментален.
26: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
0: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
26: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
0: Давай.
26: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
0: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
26: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
0: Какая же?
26: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
0: Ух, это серьезная тема.
26: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
0: Это уравнение с кучей неизвестных.
26: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
0: Однозначно.
26: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
0: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с

0: контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
2: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
1: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
3: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
1: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
3: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
1: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
4: «Облако».
5: «Диван».
4: «Конь».
6: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
1: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
7: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
1: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
2: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
1: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
8: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
9: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
10: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
1: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема

0: Не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
1: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
0: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
1: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
0: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
4: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
3: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
5: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
3: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
6: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька. То есть неделю проживет.
3: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
8: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
10: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
9: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
10: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
9: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
2: Синий.
11: Нила.
2: Коричневый.
11: Бура.
2: Зеленый.
11: Сабз.
2: Оранжевый.
11: Наранджи.
2: Фиолетовый.
11: Джамуни.
2: Красный.
11: Сурх.
2: Белый.
11: Сафед.
2: Желтый.
11: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
7: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
13: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, является замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления вот именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем. Они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радиосигнал.
9: Пружанах женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. Правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже «Фольксвагена» по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
14: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
0: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовочная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
0: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
15: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
0: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
16: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
17: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
18: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
19: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
20: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
1: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
21: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
22: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
2: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
23: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
24: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
3: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
2: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
4: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
2: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
6: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
5: Ну, слушай, политика есть политика.
6: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
5: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
6: Ну, давай.
5: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
6: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
8: Метеозонды, да-да.
6: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это же это намеренная наглая подмена понятий.
8: Но формально-то он прав. Гражданским бортам они не
6: Нац смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
8: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
6: Гениальный.
8: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
6: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
8: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
6: И ради чего?
8: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
6: То есть они вычисляют их позиции?
8: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
6: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
8: С военной точки зрения, да.
6: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
8: Естественно. Они видят все.
6: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
8: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
6: Платить страной.
8: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
6: Но это же...
8: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
6: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
8: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
6: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
8: Военным хабом.
6: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
8: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
6: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
8: Это инструмент.
6: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
8: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
6: Причем тут эмоции – это факты.
8: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
6: Да, пилоты вслепую сажают борта.
8: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
6: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
8: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
6: сам факт.
8: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
6: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
8: И ты начинаешь нервничать.
6: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
8: Логично.
6: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
8: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
6: Да ладно?
8: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
6: Истощать противника?
8: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
6: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
8: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
6: Но они стоят там и ждут удара.
8: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
6: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
8: Ну, давай.
6: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
8: Ну.
6: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
8: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. экономика не рухнула.
6: Да неужели?
8: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
6: С огромным дисконтом?
8: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
6: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
8: Ну, наличку можно...
6: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
8: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
6: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
8: Что заборы с двух сторон?
6: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
8: Транзит умер, да.
6: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
8: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
6: Идеальный? Да ты издеваешься?
8: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
6: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
8: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
6: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
8: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
6: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
8: Какой?
6: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
8: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
9: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Со всем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделать бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
12: Важный сигнал.
10: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
10: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
15: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
10: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
13: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
11: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
13: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
11: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
13: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
11: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
13: Да, люди не спешат.
11: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
13: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
11: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
13: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
11: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
13: Интересная логика, но...
11: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
13: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
14: Ха, пиратского софта.
13: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
14: Но у него протоколы?
13: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
14: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
13: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
14: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
13: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе

0: Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
1: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски, работает по 80 часов в неделю, создает капитал, а его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная

0: Системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
0: А если ребенок не был запланирован, или если отношения испортились еще во время беременности, в официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
0: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
0: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
0: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
0: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Ну, это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества,
0: имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
0: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
6: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
4: Важный сигнал.
7: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
8: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
7: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
7: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
9: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
7: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
13: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если Раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше отказывать.
14: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
15: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
16: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
17: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
7: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
18: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
7: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
18: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
7: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
19: «Облако».
20: «Диван».
19: «Конь».
21: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка».
19: карточка или что-нибудь другое.
7: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
20: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
7: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня – и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
22: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников. всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
7: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
16: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
7: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
16: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
16: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
16: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
0: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
19: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
3: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
19: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
3: Ого.
19: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
3: Угу.
19: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
3: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
19: Да, динамика тут самая важная.
3: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
19: Буквально вчера, да?
3: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
19: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
3: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
19: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
3: И довольно дорогой проект, надо сказать.
19: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
3: То есть страх перед будущим.
19: Конечно.
3: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
19: Да, сразу после института.
3: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
19: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
3: Те самые дети демографической ямы.
19: Точно.
3: Которых изначально родилось очень мало.
19: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей. Общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
3: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
19: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
3: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
19: Достаточно просто отъехать от столицы.
3: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
19: Угу. Классы просто не добирают учеников?
3: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
19: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
3: Ну да, людей меньше становится.
19: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
3: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
19: Так.
3: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
19: Это классический эффект демографических ножниц.
3: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 620 000 человек старше 65 лет.
19: Почти каждый шестой житель.
3: Да.
19: Да.
3: Почти каждый шестой.
19: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
3: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
19: Ничего себе.
3: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
19: То есть стариков больше, чем детей?
3: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
19: Угу.
3: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
19: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
3: Какая?
19: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
3: Классический образ такой вымирающей глубинки.
19: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
3: Почти 3/4.
19: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
3: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
19: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
3: Поликлиники, больницы.
19: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
3: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
19: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
3: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
19: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
3: Вот я о том же.
19: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
3: Столица действует как такой гигантский пылесос.
19: Да, да.
3: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
19: Так.
3: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
19: Кошмар.
3: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
19: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
3: Угу.
19: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
3: Спираль сужается.
19: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
3: Ну да, это точная наука.
19: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
3: Математика здесь абсолютно безжалостна.
19: Абсолютно.
3: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
19: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
3: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
19: То есть каждый пятый человек?
3: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
19: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
3: Соотношение работающих и иждивенцев.
19: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
3: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
19: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
3: Меньше 4 миллионов.
19: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
3: Ничего себе.
19: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
3: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
19: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
3: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
19: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
3: Или пробить товар на кассе.
19: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
3: Угу, это правда.
19: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
3: То есть это не накопительный счет?
19: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
3: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
19: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
3: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
19: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
3: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
19: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
3: То есть номинально платить те же суммы.
19: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
3: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
19: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
3: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
19: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
3: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
19: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
3: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
19: Деньгами залить.
3: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
19: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
3: В смысле?
19: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
3: Ни профессионального оборудования для работы.
19: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
3: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
19: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
3: То есть это работает как антиреклама?
19: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
3: Угу.
19: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
3: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
19: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
3: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
19: А купить на нее в магазине можно меньше.
3: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
19: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
3: А, точно.
19: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
3: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
19: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
3: Возможность зарабатывать.
19: Да.
3: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
19: Угу.
3: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
19: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
3: Это пугает людей?
19: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
3: Да, согласна.
19: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
3: Они реагируют на стимулы.
19: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
3: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
19: К сожалению.
3: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
19: Да, математика против них.
3: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
19: Угу.
3: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
19: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
3: Какой?
19: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
3: Да уж.
19: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
3: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
19: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
3: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
8: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
6: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
9: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
6: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
23: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
6: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
24: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
25: друзья,
24: что не можем. На 100%
25: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
24: Потому что это правда.
25: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
6: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
26: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
27: Мосаме сарма.
26: Лето.
27: Мосаме гарма.
26: Весна.
27: Бахар.
26: Осень.
27: Хизан.
26: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
2: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
10: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
21: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
10: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
21: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
21: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
4: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
21: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
11: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями.

0: Скотта. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
1: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
2: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
1: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
5: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
1: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
7: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
1: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
8: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят,

0: так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
1: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
3: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
6: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
8: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
7: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
7: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
10: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
7: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
11: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
7: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, у Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
3: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
12: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
3: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Лучше смерть, чем эко. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
13: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
4: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
13: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
4: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
14: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» из Клифа применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
7: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
17: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
16: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
16: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
16: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
17: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
16: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал.
18: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
19: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
20: Так точно, товарищ президент.
19: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
22: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
21: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
23: Вот я видео отправила, но это первая часть. Это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора. Подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
21: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни ней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
24: Вон они, эти пи***цы, еб***ь.
25: Вы их уже достали, кого-то повели.
21: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
23: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
26: Женщина одна.
23: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
21: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
27: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
21: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
0: нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется. Да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
21: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
1: Российская Федерация формировала единое образовательное пространство с удовлетворением системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось бы там, чтобы был наш образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, вместе с опытом, так же мастерами системы образования, мы действуем, говорим в своем выступлении, и готовы делиться опытом и стучиться.
18: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
2: Эк.
18: 2.
2: До.
18: 3.
2: Тин.
18: 4.
2: Чар.
18: 5.
2: Пач.
18: 6.
2: Че.
18: 7.
2: Сат.
18: 8.
2: Ат.
18: 9.
2: Но.
18: 10.
2: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну, вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
8: Да, тон изменился просто радикально.
6: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
8: Угу.
6: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
8: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
6: Да, это разрушает образ силы.
8: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
6: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
8: Звучит жутко, да.
6: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
8: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
6: Ну да, историческая память.
8: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
6: Социальный контракт трещит по швам.
8: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
6: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
8: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
6: Силовой блок.
8: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
6: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
8: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
6: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
8: Абсолютно шикарная аналогия.
6: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
8: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
6: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
8: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
6: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
8: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
6: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
8: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
6: А в чем еще?
8: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
6: Ну да, один сдавок и все.
8: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
6: Вот давай перейдем к этому.
8: Угу.
6: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
8: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
6: Давай по порядку. Первый технологический, так?
8: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
6: Что?
8: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
6: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
8: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
6: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
8: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
6: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
8: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
6: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
8: и минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача – канализировать движение техники.
6: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
8: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
6: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
8: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
6: Бригады территориальной обороны.
8: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
6: И у них есть мотивация, это их дом.
8: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
6: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
8: Абсолютно.
6: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
8: О, да.
6: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
8: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
6: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
8: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
6: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
8: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
6: Что ты имеешь в виду?
8: Ну смотри, мы видим укрепления, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
6: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
8: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
6: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
8: Западный фактор здесь фундаментален.
6: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
8: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
6: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
8: Давай.
6: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
8: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
6: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
8: Какая же?
6: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
8: Ух, это серьезная тема.
6: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
8: Это уравнение с кучей неизвестных.
6: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
8: Однозначно.
6: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
8: Пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
7: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
16: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
9: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
16: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
9: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
16: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
10: «Полока».
11: «Диван».
10: «Конь».
12: «Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое».
16: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
13: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
16: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
7: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
16: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
11: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
14: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
17: Маршрутки старые, салон разбитый, но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
16: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
19: Маршрутка Беларуси давно стала транспортом нет хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
16: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
19: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
16: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
20: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
21: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
27: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
21: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
22: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
21: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже

0: президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
3: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
2: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
3: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
2: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: чем пакистанский, вместе учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
4: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Ну, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, являются замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Пружанах женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. Правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже «Фольксвагена» по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто не заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
5: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
7: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
5: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
8: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
9: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
10: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
5: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
11: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
13: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
14: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
15: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «САСа» где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
11: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
16: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
11: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
17: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии. И самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии. Давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
20: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
19: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% к году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
21: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
19: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
21: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
19: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
22: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
23: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
24: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
25: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
26: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
1: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
19: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
17: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
11: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани, а в Рязани что, работает, вот его по нему недавно били, из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали, из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают, то есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
11: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
13: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь от Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
14: объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
15: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также «САСа» где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
11: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
16: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
11: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля. Но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
5: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
2: Но, слушай, политика есть политика.
5: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
2: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
5: Ну, давай.
2: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километра теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
5: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
2: Метеозонды, да-да.
5: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации. Это же это намеренная наглая подмена понятий.
2: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не
5: продают. НАТО смешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
2: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
5: Гениальный.
2: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
5: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
2: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
5: Пиради чего?
2: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
5: То есть они вычисляют их позиции?
2: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
5: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
2: С военной точки зрения, да.
5: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
2: Естественно. Они видят все.
5: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
2: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
5: Платить страной.
2: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
5: Но это же...
2: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
5: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
2: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
5: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
2: Военным хабом.
5: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
2: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
5: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет. Это бесчеловечно.
2: Это инструмент.
5: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
2: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
5: Причем тут эмоции – это факты.
2: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
5: Да, пилоты вслепую сажают борта.
2: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
5: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
2: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями.
5: Но сам факт.
2: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
5: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
2: И ты начинаешь нервничать.
5: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
2: Логично.
5: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
2: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
5: Да ладно?
2: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
5: Истощать противника.
2: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
5: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
2: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
5: Но они стоят там и ждут удара.
2: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
5: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
2: Ну, давай.
5: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
2: Ну.
5: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
2: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. экономика не рухнула.
5: Да неужели?
2: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
5: С огромным дисконтом?
2: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
5: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
2: Ну, наличку можно...
5: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
2: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
5: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
2: Что, заборы с двух сторон?
5: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
2: Транзит умер, да.
5: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
2: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
5: Идеальный? Да ты издеваешься?
2: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
5: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
2: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
5: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
2: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
5: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
2: Какой?
5: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
2: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Минского городского агентства обслуживания населения Инна Бариева о большом количестве заявлений на регистрацию домашних животных.
0: В этом году большой всплеск заявлений был по регистрации домашних питомцев, наших компаньонов. И если ежегодно регистрировалось от 2 до 4 тысяч, то с марта по прошлую пятницу было зарегистрировано около 37 тысяч заявлений. Конечно же, появились очереди. Конечно же, все, кто имеет домашних питомцев, пришли в службы одно окно. Совсем мы потихонечку справляемся. Заявления всегда лежат в открытом доступе, работают волонтеры. Можно записаться заранее, сделав бронирование своего времени и прийти в службу по намеченному времени. Можно уточнить информацию через контакт-центр. Вопросы урегулированы. Теперь главное, чтобы мы с вами, те, кто имеем домашних животных, вспомнили о том, что животных мы регистрируем, как только им исполнилось 3 месяца. И тогда, поверьте, не будет вот такого ажиотажа. Все будет делаться вовремя.
18: Важный сигнал.
6: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
6: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
7: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
6: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. И ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
9: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
8: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
8: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
8: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
8: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
9: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
8: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
9: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
8: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
9: Интересная логика, но...
8: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
9: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
10: Ха, пиратского софта.
9: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
10: Но у него протоколы?
9: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
10: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
9: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
10: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
9: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт,

0: финансовому планированию.
1: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них... уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
1: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
1: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди...

0: решили завести ребенка. Они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован, или если отношения испортились еще во время беременности, в официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
6: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
4: Важный сигнал.
7: Куда несутся цены? Экономисты дали прогноз по инфляции. Овощи и фрукты под прицелом.
8: Инфляция замедлилась до 4,8% в годовом выражении. Главная причина – продукты стали дорожать медленнее. Темпы роста цен на еду снизились до 5% год к году против 6,3% месяцем ранее.
7: Заметнее всего на статистику повлияли овощи и фрукты. В мае плодовощная продукция стоила на 7,8% дешевле, чем годом ранее. Для сравнения, в апреле цены были еще на 3% ниже. Однако здесь есть важный нюанс. Год назад овощи и фрукты резко подорожали. В мае-июле 2025 года цены резко подскочили сразу на 15% в году. Поэтому сейчас сравнение идет уже с очень высокой базой, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Когда человеку говорят, что инфляция замедлилась, он идет в магазин и не очень понимает, где именно она замедлилась. Потому что хлеб, молочка, мясо, коммуналка, услуги все равно стоят дорого. В случае с овощами и фруктами сработал статистический эффект. В прошлом году они резко подорожали, а теперь цены сравнивают с той высокой точкой. На бумаге получается улучшение, но для кошелька это не всегда ощущается. Если картошка сначала подорожала очень сильно, а потом немного откатилась, это еще не значит, что она снова стала дешевой.
7: При этом по другим категориям резкого улучшения не видно.
9: Самая неприятная часть инфляции – это услуги. Их сложнее откатить назад. Если выросла стоимость ремонта, медицины, транспорта, бытовых услуг, то она обычно так и остается. Поэтому общая цифра 4,8% выглядит спокойнее, чем реальная жизнь. Для государства это повод сказать, что цены под контролем. Для семьи это все равно необходимо считать каждую покупку.
7: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
12: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
13: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
14: Заходишь в магазин, например, А неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
15: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: В общем, замедление инфляции белорусы, если и видят, то только на бумаге, а не по своим семейным бюджетам. Пока люди выбирают самое дешевое, говорить о реальном облегчении для кошелька преждевременно, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что в иранском вопросе американцам следует меньше говорить, а действовать быстрее.
16: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые, прежде всего, затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
17: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
7: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
18: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более, чем 10 тысяч человек.
7: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
18: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
7: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
19: «Облако».
20: «Диван».
19: «Конь».
21: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
7: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
19: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
7: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
20: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка – сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро – за 2-3 дня – и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
22: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
4: Важный сигнал.
7: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
1: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
7: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
1: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
1: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Беларусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
2: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля,
0: который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
3: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
3: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
3: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
3: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
3: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
3: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
3: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
3: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
3: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
3: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
3: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
3: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
3: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
3: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
2: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
3: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
2: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
3: Достаточно просто отъехать от столицы.
2: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
3: Угу. Классы просто не добирают учеников?
2: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
3: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
2: Ну да, людей меньше становится.
3: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
2: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
3: Так.
2: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
3: Это классический эффект демографических ножниц.
2: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
3: Почти каждый шестой житель.
2: Да.
3: Да.
2: Почти каждый шестой.
3: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
2: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
3: Ничего себе.
2: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
3: То есть стариков больше, чем детей?
2: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
3: Угу.
2: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
3: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
2: Какая?
3: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
2: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
3: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
2: Почти три четверти.
3: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
2: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
3: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
2: Поликлиники, больницы.
3: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
2: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
3: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
2: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
3: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
2: Вот я о том же.
3: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
2: Столица действует как такой гигантский пылесос.
3: Да, да.
2: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
3: Так.
2: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
3: Кошмар.
2: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
3: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
2: Угу.
3: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
2: Спираль сужается.
3: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
2: Ну да, это точная наука.
3: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
2: Математика здесь абсолютно безжалостна.
3: Абсолютно.
2: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
3: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
2: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
3: То есть каждый пятый человек?
2: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там, в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
3: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
2: Соотношение работающих и иждивенцев.
3: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
2: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
3: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
2: Меньше 4 миллионов.
3: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
2: Ничего себе.
3: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
2: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
3: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
2: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
3: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
2: Или пробить товар на кассе.
3: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
2: Угу, это правда.
3: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
2: То есть это не накопительный счет?
3: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
2: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
3: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
2: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
3: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
2: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
3: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
2: То есть номинально платить те же суммы.
3: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
2: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
3: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
2: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
3: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
2: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
3: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
2: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
3: Деньгами залить.
2: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
3: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
2: В смысле?
3: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
2: Ни профессионального оборудования для работы.
3: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
2: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
3: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
2: То есть это работает как антиреклама.
3: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
2: Угу.
3: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
2: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
3: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
2: Mm.
3: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
6: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
3: А купить на нее в магазине можно меньше.
6: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
3: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
6: А, точно.
3: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
6: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
3: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
6: Возможность зарабатывать.
3: Да.
6: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
3: Угу.
6: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
3: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
6: Это пугает людей?
3: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
6: Да, согласна.
3: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
6: Они реагируют на стимулы.
3: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
6: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
3: К сожалению.
6: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
3: Да, математика против них.
6: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
3: Угу.
6: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
3: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
6: Какой?
3: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
6: Да уж.
3: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
6: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
3: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
6: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
9: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником! Это просто пи***ц! Это уже есть какой пятый!
8: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
23: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
8: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
10: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
8: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
11: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
12: друзья,
11: что не можем. На 100%
12: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
11: Потому что это правда.
12: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
8: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
4: Лето.
13: Мосаме гарма.
4: Весна.
13: Бахар.
4: Осень.
13: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
14: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
20: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
14: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
20: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено через кожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
15: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
20: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Фермель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Фермель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
16: Марк Фермель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Фермель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
20: В комментариях белорусы стали на

0: внимания и желаем вашему бренду успехов.
1: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
2: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
1: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
5: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
1: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
7: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
1: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
8: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек,

0: что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
1: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
2: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
3: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
6: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первое решение уже известно, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
8: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
7: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний, однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро, легко сажают.
7: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало случаи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
10: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
7: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
11: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
7: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
3: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
12: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
3: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
13: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
4: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
13: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
4: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
14: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» из Клифа применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
7: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
17: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
16: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
16: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
16: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
17: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
16: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал.
18: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
19: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
20: Так точно, товарищ президент.
19: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
23: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
22: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
24: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
22: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, там же в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
25: Вон они, эти пи***цы, еб***ь.
26: Вы их уже достали, кого-то повели.
22: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
24: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
27: Женщина одна.
24: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирает всех.
22: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
28: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
22: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
0: нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта кампания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
22: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
1: Российская Федерация сформировала единое образовательное пространство, сформировала систему образования, что значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось бы там, чтобы был наш образовательный неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила суверенную систему образования и готова делиться опытом, воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, также система образования, говорит в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
2: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
2: 2.
6: До.
2: 3.
6: Тин.
2: 4.
6: Чар.
2: 5.
6: Пач.
2: 6.
6: Че.
2: 7.
6: Сат.
2: 8.
6: Ат.
2: 9.
6: Но.
2: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну, вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
9: Да, тон изменился просто радикально.
8: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
9: Угу.
8: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
9: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
8: Да, это разрушает образ силы.
9: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
8: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
9: Звучит жутко, да.
8: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
9: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
8: Ну да, историческая память.
9: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики, то есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности, но как только возникает угроза оказаться в окопах...
8: Социальный контракт трещит по швам.
9: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
8: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
9: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
8: Силовой блок.
9: В том числе? И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
8: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
9: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
8: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
9: Абсолютно шикарная аналогия.
8: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
9: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
8: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
9: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
8: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
9: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
8: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
9: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
8: А в чем еще?
9: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
8: Ну да, один сдавок и все.
9: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
8: Вот давай перейдем к этому.
9: Угу.
8: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
9: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
8: Давай по порядку. Первый технологический, так?
9: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
8: Что?
9: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
8: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
9: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
8: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
9: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
8: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
9: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
8: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
9: и минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача – канализировать движение техники.
8: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
9: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
8: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
9: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
8: Бригады территориальной обороны.
9: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
8: И у них есть мотивация, это их дом.
9: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
8: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологии вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
9: Абсолютно.
8: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
9: О, да.
8: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
9: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
8: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
9: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
8: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
9: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
8: Что ты имеешь в виду?
9: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
8: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
9: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
8: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
9: Западный фактор здесь фундаментален.
8: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
9: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
8: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
9: Давай.
8: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
9: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
8: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
9: Какая же?
8: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
9: Ух, это серьезная тема.
8: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
9: Это уравнение с кучей неизвестных.
8: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
9: Однозначно.
8: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
9: Пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Русский победил. Как абитуриенты в этом году сдали ЦТ по белорусскому и русскому языкам.
7: Централизованное тестирование по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» 29 мая прошли 14 363 человека. На 100 баллов «Русский язык» сдали 78 человек, «Белорусский» — всего 10. Средний балл по русскому языку составил 51,9, по белорусскому — 47 баллов ровно.
16: Об этом сообщили в Министерстве образования. Ранее ведомство также опубликовало статистику итогов централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. Их комментирует лингвист Ольга Кулешова.
10: Из статистики следует, что все больше абитуриентов выбирают сдавать русский язык. 48 456 в 2026 и 45 990 в 2025. А вот число тех, кто отдает предпочтение белорусскому, снижается. В этом году это было всего немного более чем 10 тысяч человек.
16: Уменьшилось и количество выпускников, сдавших белорусский язык на 100 баллов, говорит Ольга Кулешова.
10: В 2026 году таких было 125 человек, тогда как годом раньше – 264. Среди тех, кто сдавал русский, число 100-бальников, наоборот, выросло – с 715 человек в прошлом до 1300 в этом году.
16: Эксперт также напомнила, как в Корме Гомельской области школьники не смогли перевести ни одного белорусского слова во время квиза в день родного языка. Ребят спросили, что означают слова «хмарочос», «плот» и «шкарпетки».
11: «Облако».
12: «Диван».
11: «Конь».
13: Я думаю, плот – это то, что плавает по реке, такое, наподобие как лодочка или что-нибудь другое.
16: Вот как происходящее с белорусским языком комментирует историк Александр Рудницкий.
14: Это грустный, но закономерный результат. Язык десятилетиями вытесняли из городов, из образования, из медиа, из карьеры. В итоге он для многих стал чем-то факультативным. Можно знать, можно не знать, на жизнь вроде бы не влияет, но именно так постепенно стирается идентичность. Сначала язык становится необязательным, потом неудобным, потом чужим. А дальше страна вроде бы остается на карте, но все меньше отличается от большого соседа.
16: При этом официально Минск и Москва постоянно говорят о дружбе, равноправии и союзном государстве. Но на практике в таком союзе только Россия остается полноценным субъектом со своим языком, историей, культурой, политикой и правом диктовать повестку. Результаты экзаменов просто показывают, насколько далеко этот процесс уже зашел, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
7: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
16: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
17: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
12: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
15: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
16: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
19: Маршрутка «Говоруси» давно стала транспортом «нет хорошей жизни». Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
16: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
19: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
16: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
20: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
22: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
28: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
22: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
21: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. И сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
22: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических данных.

0: была в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Медицина не лечит. Беларусь на первом месте в Европе по смертности от болезней сердца и сосудов. Статистика, о которой мало говорят. Беларусь снова лидирует, но и это достижение не повод для гордости. По данным исследования Международного медицинского сообщества, страна занимает первое место по смертности от болезней сердца и сосудов. Усугубляет проблему тот факт, что, несмотря на открытие новых кардиоцентров, более трети населения по-прежнему не имеют доступа к необходимой медицинской помощи, говорит кардиолог Татьяна Жанкевич.
3: В Беларуси смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3,5 раза выше, чем в Германии, и более чем в 2 раза, чем в Польше. Если брать конкретные цифры международных исследований, то, к примеру, в 2021 году от болезней сердца и сосудов на 100 тысяч населения в Германии умерло 133 человека, в Польше – 218, в Литве – 303, в Латвии – 330. Беларусь с показателем 467 человек занимает первую строчку в этом списке. На втором месте Россия – 395 человек. Проблемы с сердцем и сосудами, конечно же, носят и наследственный характер, и возрастной. Но в последние годы мы видим растущее число молодых пациентов, многие из которых не доживают и до 40 лет. И здесь уже негативное влияние на работу жизненно важных органов оказывает в первую очередь стресс, высокая утомляемость, чрезмерные физические и моральные нагрузки на работе, сильные переживания из-за непростой мировой ситуации. Ну и, конечно же, как бы грустно не было это признавать, большая часть белорусов до сих пор не имеет доступа к обследованиям, квалифицированной медицинской помощи и лечению, которые в странах Евросоюза давно являются стандартом.
2: В разрезе регионов есть своя статистика. Так, по данным Минздрава, больше всего пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца в прошлом году зарегистрировали в Брестской области. Нестабильная стенокардия на Гомельщине. Новые случаи болезни системы кровообращения чаще всего фиксировались в Минске. На Витебщине наблюдается существенный рост общих сердечно-сосудистых заболеваний. По словам кардиолога, в случае с Белоруссией, где действует единая система здравоохранения, такие статистические данные свидетельствуют о наличии серьезных пробелов в отрасли. А именно, разное качество диагностики и диспансерного наблюдения в регионах, проблемах с статистическим учетом и недостаточным выявлением заболеваний.
3: Да, у нас открываются новые кардиоцентры, но эффективность работы не улучшается. Тут проблема еще и в том, что в этих новых учреждениях просто некому работать. Многие лучшие специалисты по сердцу, к сожалению, в силу возраста, больше не могут оперировать. Кто-то умер по естественным причинам. Перспективные специалисты предпочитают уезжать из-за отсутствия или нехватки современного оборудования, небольшой зарплаты и чрезмерной нагрузки. Все это ведет к тому, что большая часть населения либо недообследована, либо не успевает получить необходимую помощь.
2: В 2025 году только 68% белорусов с инфарктом миокарда было проведено чрезкожное коронарное вмешательство. Для сравнения, в Польше и Германии такую помощь получают не менее 95% пациентов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: чем пакистанский. Вместе учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик о капитальном ремонте столичных домов.
4: План ввода капитального ремонта на 2026 год для города Минска определен в объемах 780 тысяч квадратных метров или 141 объект. Но, к слову, необходимо отметить, что ежегодно до 1 февраля администрациями районов утверждаются перечни объектов, которые планируются к выполнению капитального ремонта. С данными перечнями можно ознакомиться как на сайтах администрации районов, так и на сайтах предприятий ЖКХ, которые являются заказчиками по выполнению работ на объектах капитального ремонта. Конечно, сегодня мы на первое полугодие также себе определили необходимые задачи для ввода объектов по капитальному ремонту. В целом задание составляет 210,4 тысячи квадратных метров или 48 объектов. На оперативном совещании сегодня рассматривался вопрос хода капитального ремонта, поставлены задачи для генподрядных организаций о соблюдении сроков строительства для своевременного ввода в эксплуатацию. Традиционно видами работ, которые выполняются при капитальном ремонте, являются замена кровли, замена инженерных систем, как в квартирах, так и по подвалу. Также выполнение ремонтных работ по фасаду, его окраска, выполнение работ по благоустройству после мест восстановления вот именно при капитальном ремонте. Ну, в целом такие работы мы выполняем, они определены постановлением Совета министров номер 324.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Пружана женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
6: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
5: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
7: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
5: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
8: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
9: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
10: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
5: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
11: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак, и цены растут стремительными темпами.
13: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
14: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
15: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
11: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
16: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
11: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
17: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как